0: Айзахагабаз!
1: Айдабукур!
0: Айзахагабаз!
1: Айдабукур!
0: Айзахагабаз!
1: Айдабукур!

0: 토타! 토타! 토타! 다산 마고미다! 다산 마고미다! 조국토 저렛 캄벨 꺼나고다! 맨딸 그사 서발 보러호다! 즈바나서 우더리우! 저투나베다! 그만 배사 관한동 과약하이다! 자하소우즈게빌 다산 마고미다! 토타! 토타! 토타!
1: سای سای لسانای اجو هرموز ابز فیلمی اگاتیمنا مستعودنا کاپتن صبحات اوریونا دسانا غنصبلینا سای سای
2: ایزو هاگوباز ایدا بوگر ایزو هاگوباز
3: ایدا بوگر ایزو هاگوباز
2: ایدا
3: بوگر
4: Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот